Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Второе место.
2: Тедди Свимс. Mr. Know It All.
1: Первое место.
2: Авалон Рокстон. Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

0: Хит FM. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО «Альфа-банк 6+. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 50%.

0: 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: Новосибирск, улица Кирова, 86, УГРН 102-540-00-2968, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе. В марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
3: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
4: Карибия.рф.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
6: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
7: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
9: «Хит-ФМ». I know why you walked into my world.

0: Хит-ФМ.
1: Как мы с вами красиво ворвались в хитовый уикенд. Сделали это вместе с работой Дракула от Тейм Импала и Дженни. Начало 12-го в Москве. Белов, Андрей вместе с вами. Всем большой привет. Обещали нам что-то страшное в плане погоды. На, вот смотрим, все утро вроде как и солнце радует. Но погода штука коварная, может поменять свои планы в любой момент. В любом случае, рядом с нами хиты, которые и тенек от солнца создадут, и это самое солнце во время грозы. Громче звук и встречайте на радио Хит FM Феликс Йена через секунды.

0: и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
2: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
1: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
3: Песню написал я.
1: «Это хит» в кино 16 июля.
4: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице малооблачно и плюс 28, ощущается как плюс 30 градусов, душновато. Сегодня днем в Москве обещают переменную облачность, небольшие дожди. Небольшие, максимально в городе плюс 25 градусов, по области плюс 23.
2: Реклама.
3: 7 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Будда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

Это BTS работа Swim на главной по хитам станции в стране. В ее столице 11 часов и 34 минуты. Суббота набирает обороты. А вот что касаемо нашего розыгрыша, дамы и господа, а он проводится пока еще в Макс, то там уже скоро будем итоги подводить. Если что, то уже завтра это сделаем. Есть еще время успеть принять участие. А что за приз? Это то, что сделает ваши летние встречи с друзьями еще ярче и интереснее. Наши настольные фирменные игры. Спойлер, все звезды. Есть еще время. Принимайте участие, заходите в Макс и участвуйте в нашем канале. Здесь же мы с вами двигаем далее и встречаем работу Magnetic at the Bounce. Делаем громче.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Эндулин. Кровля на все руки.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Радирска. Панель за 2025 год.
8: В ленте.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
12: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич».

0: Действие и порядки получения на озон.ру.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

На радио Hit FM Regard Years and Years Hallucination 11.49. В Москве до конца этого часа с нами в одной компании отметится Dua Lipa Year Training Season, также Taylor Swift очень скоро. А ровно через 3 минуты на радио Hit FM Алок и Калит. Дождитесь.

Слейтер на старте нового часа субботы. Работа «Дэнс» очень мощная. Столица начала первого. С вами Белов Андрей. Тем временем один мужчина установил мировой рекорд. Он поцеловал свою девушку 195 раз за 30 секунд. О как! Рекордсмены заявили, что считают себя лучшей парой в мире и пообещали, что продолжат ставить безумные рекорды. Поэтому следующая их цель – число поцелуев уже за одну минуту. Разные рекорды бывают в мире, как и хиты, под которые мы проводим выходные. Впереди отметятся Marshmello и Portugal The Man, также Дэвид Гетта и Сия очень скоро. И прямо сейчас Минелли. Встречайте!

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все, на

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под раз.

0: Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплаты.

0: Гетто и Сея передает нам привет из 2018-го. Работа Flames только что в ваших хит-динамиках. В Москве 12 часов и 20 минут. Суббота не спеша идет полным ходом. Проводим мы выходные в компании классных хитов. После небольшого перерыва к ним вернемся. И через пару минут послушаем работу «Sorry I'm Here for Someone Else» от Бенсона Буна. Обязательно дождитесь.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно и плюс 27, но ощущается как плюс 29 градусов. Сегодня днем в столице ожидается преимущественно облачная погода. Пройдут сильные дожди, увы, максимально в городе плюс 25, по области плюс 23.
1: Реклама.
2: 7 дней до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
6: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
7: Карибия.рф.
8: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Джонас Блу и Малива на радио Hit FM, Age of Desire. Через неделю данная работа отметит свой первый день рождения. Ну, как время летит. Время только... Вот, вроде только недавно все это было. Вот так и не заметим, как тоже пройдет много времени и поставим этому створение на полку золотых хитов. Все самые-самые мы бережно храним, и все они для вас доступны на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении. Вот захотели послушать хиты нулевых. Зашли на сайт или в мобильное приложение, включили хит нулевых. Хит десятых, пожалуйста, двадцатых, все там имеется. Слушайте в любое время. Так что действуйте, все в ваших руках. 12.34 в столице. Мы с вами двигаем далее субботу и прямо сейчас ловим новинку. Кстати, классную. The new hit. Bauer, calling out for you.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land. Ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
12: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футбол.

0: цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Pink и работа под названием «Hun You». В столице 12 часов и 50 минут. В финале этого музыкального послушаем братьев Джонасов прямо вот в полном составе. Они принесут нам свою совместку «Love Me to Heaven». А также на радио Hit FM отметится электронный дуэт Avalon Roxton с работой «Vertigo». И произойдет это ровно через 3 минуты.

Кэлвин Харрис и Джази с работы Satisfy открыли новый час субботы, начало второго в Москве. С вами Белов Андрей. И снова давайте о рекордах. Американец съел 66 хот-догов за 10 минут и стал чемпионом. 42-летний Джоуи по кличке Челюсти 18-й раз выиграл конкурс по поеданию булок с сосиской и завоевал очередной горчичный пояс. Даже такое бывает. В 2021 году любитель стритфуда установил мировой рекорд, съев 76 хот-догов за 10 минут. Я вот смотрю на все эти рекорды и думаю, а может быть тоже что-то придумать, чтобы вписать себя в эту книгу. Тут нужно подумать, что можно...

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник

адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Тенет Т8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на Тенет.ру. Цена на модель Тенет Т8, комплектация актив 2020.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Зовите Витю», в котором комик Илья Соболев и Александра Бортич исполнили главные роли. Получилась паранормальная комедия о лже-экстрасенсе Вите, который зарабатывает на доверчивых клиентах, пока однажды действительно не начинает видеть призраков. Теперь герою придется помогать духам завершить их незаконченные дела. А блогерша, мечтавшая разоблачить мошенника, неожиданно получает шанс снять сенсационное видео с настоящей мистикой.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился фильм «Энола Холмс 3». В новой части приключений Энолы Холмс героине придется отложить подготовку к свадьбе. После загадочного исчезновения Шерлока она отправляется на Мальту, чтобы спасти брата и раскрыть опасный заговор. К своим ролям вернутся Милли Бобби Браун, Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер. А режиссером фильма выступил Филипп Барантини, снявший нашумевший сериал «Переходный возраст». С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Эд Кунгс и его Galaxy на радио Hit FM. Очень долго музыкант держится в топах. В главном хитовом чарте, к примеру, до сих пор тоже присутствует. Правда, с каждой неделей все ниже и ниже. И сегодня вовсе может вылететь. Случится это или нет, мы узнаем с 18 до 19 по Москве. Именно в это время мы будем изучать итоги голосования. Оно у нас проходит еженедельно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Также узнаем,

0: кто крутой в разных странах и новая музыка тоже будет. Все это сегодня в 6 вечера по столичному. Пока же у нас на часах 13.30, 6.37 практически, и еще одна хитовая новинка прямо по курсу.
1: Карлита и Софи Такер. Манхэттен.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: В мелкой поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
13: В ленте.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк.

0: для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

На главной по хитам станции в стране Sam Feld & Wax My Heart Goes, точная столичная 13.49. До конца этого часа послушаем сразу три мега-хита разных лет. Во-первых, отметится работа Circles от Post Malone, также Элтон Джон и Бритни Спирс очень скоро. И через пару минут на радио Hit FM Alan Walker и его Broken Strings. Дождитесь.

Абсолютная новинка на главной по хитам станции в стране «It Hard Said». Вместе с ней мы шагнули в новый час этой субботы, начало третьего в столице. А тем временем робот по имени Пемба впервые шагнул на вершину вулкана и установил рекорд. Андроид впервые в истории поднялся на высоту более 6 километров, покорив вершину вулкана в Эквадоре. Машина смогла преодолеть сложный горный маршрут и условия, с которыми сталкиваются альпинисты. А еще при достижении цели он станцевал прикольный танец. Следующей целью Пемба станет Эверест. Разработчики хотят проверить возможности робота на самой высокой горе мира. Вот с такими новостями и технологиями мы с вами двигаем далее эти выходные и слушаем работу «Me and My Guitar». Это будут Джек Джонс и Fire DML буквально через секунды.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
7: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Лорен Вульф, как же это было давно, но стресс называется не клиентка. 2008 год так звучал, и с тех пор этот совет по-прежнему актуален. Без стресса мы двигаем выходные далее, в Москве 14.20. Через пару полезных минут на радио Hit FM отметится проект «Клан Карусель», также не с горами «Инна», группа «One Republic» и многие другие. По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно и плюс 27, но ощущается как плюс 29. И дождь нам обещает около 17.00. Сегодня ночью будет облачно, небольшой дождь и плюс 18. Завтра пасмурно, дожди плюс 20 в городе. По области до 18, выше нуля.
1: Радио Хит FM. Хит FM. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: 7 дней ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Будда и другие артисты. А также развлечения...

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
3: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Не забываем об этом. Ну а наш розыгрыш в канале Радио Хит FM в Макс практически подошел к концу. Есть еще день, чтобы успеть принять в нем участие. Заходите туда прямо сейчас. Там мы разыгрываем наши настольные фирменные игры «Спойлер. Все звезды». Завтра итоги и подведем. Желаю удачи каждому, кто уже в игре. Если еще нет, исправляйте ситуацию. Здесь же делаем громче и встречаем работу «Slow Down». Внимание! Внимание!

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номеров Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Озон.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это Pink и Try на радио Hit FM 14.49. В столице до конца этого часа с нами Алан Уокер с работой Drum, также Teddy Swims, что-то про плохие сновидения и Боб Синклар вместе с Кайзой буквально через 3 минуты.

На старте нового часа субботы Шакира и Burna Boy с работой «Дай-дай» в Москве начало четвертого. С вами Белов Андрей. Тем временем в Италии запустили самый большой бумажный самолетик. Студенты создали 7-метровый бумажный самолет, на это ушло несколько месяцев. Гигант пролетел, смотрите, 59 метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд держался 13 лет. Его установили немецкие студенты. Тогда длина полета составила 5 метров и 18 сантиметров. Не суббота, а прям день рекордов какой-то, если честно. Двигаем далее. Из музыки впереди у нас Муни с работой «Дав» прямиком из 2002-го. Также отметится Бруно Марс и через секунды на радио Хит FM Несса Беррет. Встречайте!

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
10: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия. Это... хит.
11: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
10: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
12: Песню написал я.
10: Это хит в кино 16 июля. 18+.
13: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Погода на хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями, плюс 27, но ощущается как плюс 29, и дождь нам уже обещают около 6 вечера. Ночью будет пасмурно, дожди, плюс 18, завтра в Москве пасмурно, сильные дожди, плюс 20 в городе, по области плюс 19.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово@aquaspa.com. 12+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Это Оливия Адамс на радио Хит ФМ. Fool Me Once, точное столичное, 15:36. Час за часом пролетает, суббота, и у нас уже дело ближе к вечеру, где смело можно устроить абсолютно летнюю вечеринку.

подготовили для вас сочный микс для хитовой вечеринки. Заходите, включайте онлайн-радиостанцию Hit FM при пати и зажигайте в любое время и в любом месте. Планируем вечер заранее. И здесь в эфире встречаем новую порцию музыки, которую откроют ребята из проекта Trap Mafia House.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land. Ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
7: «Корона».

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

и Мандек, и проект Йоната с нами на радио Хит ФМ только что. Hell My Heart в столице 15 часов и 50 минут. В финале этого музыкального в эфире отметятся Fastboy Clock Clock и их совместка Born Again, а еще Bieber X и Faithless New Religion. Буквально через пару минут.

Second Cream and The Colors на старте нового часа. Партнеры в Москве. Почти вечер, начало пятого. С вами Белов Андрей. Раз уж мы с вами целый день говорим про всякие рекорды, давайте традициям не изменять. Китайский акробат поднялся на голове по лестнице и установил мировой рекорд. Ля Цинбо, а именно так зовут нашего героя, поднялся по 40 ступеням, используя только голову без помощи рук и ног. По условиям рекорда ему нельзя было касаться опоры и останавливаться на ступеньках дольше 5 секунд. Ничего себе. Предыдущий рекорд 36 ступеней держался более 10 лет и также принадлежал китайскому акробату. Теперь понятие «с детства хоть на голове прыгай» заиграл новыми красками. Мы с вами двигаем далее в субботу и встречаем прямо по курсу новую порцию хитов. Впереди The Chemical Brothers, также Teddy Swims очень скоро, ну а прямо сейчас работа Levitating, Dua Lipa и DaBaby. Встречайте!

Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя.

0: 8-943-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце...

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями. Плюс 27 ощущается как плюс 28. И в ближайший час будет гроза. Внимание! Сегодня ночью ожидается облачная погода, дождь и плюс 18. Завтра в Москве пасмурно, весь день дожди сильные. Максимально плюс 20, в городе по области плюс 18.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
3: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
4: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

абсолютно летние музыканты. Работа называется Only You, и у них за спиной как минимум два гимна лета. Вот такие вот ребята крутые. Ну а мы с вами это самое лето проводим вместе. И мало того, так еще и выходные у нас с вами в данный момент. Ну и, конечно, любимые хиты. Что еще для счастья нужно? В Москве 16:35, впереди новая порция музыки отметится. Джастин Тимберлейк, да-да, Хьюгель с работой Moving to the Sun. Ну а прямо по курсу Тэйм Импала и Дженни, встречайте.

0: Реклама.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте

0: gilandrus.ru.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А, кстати, с 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Привет, это Миа Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
6: Зачем
7: коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Второе место.
2: Тедди Свимс. Mr. Know It All.
1: Первое место.
2: Авалон Рокстон. Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам.

Не хочу быть занудой, но, коллеги, почти половина лет позади. Да-да, полтора месяца как ветром сдуло. В любом случае, еще столько же впереди, и мы с вами выжмем из этого времени все и до последней капли. Время достаточно. Здесь и сейчас мы с вами будем дожимать эту неделю, изучим музыкальные итоги, послушаем 20 самых горячих хитов по итогам вашего голосования, которые проходят на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении из недели в неделю. Также узнаем, кто рвет чарты зарубежные, и новая музыка обязательно отметится. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Hit FM. Меня зовут Белов Андрей. Мы начинаем. Главный хитовый чарт. Ну, для начала давайте со слабыми попрощаемся. В этот раз таким является Зейн. Работа «Die for Me» достаточно долго в чарте просуществовала, 15 недель, но выше 6-й ступени подняться не смогла. Сегодня на вылет. И о том, кто тоже рискует покинуть главный хитовый чарт, только, правда, через неделю, это Кункс. Работа называется «Galaxy», и по итогу этой 7 дней

недель здесь, и ровно через 7 дней музыкант рискует от нас уйти. Случится это или нет, узнаем в будущем, а здесь мы далее слушаем новичков главного хитового чарта. Теперь с нами работа Мичико. Это диджей Годжа. Добро пожаловать.

Парень родом из Румынии, давно практикует в электронной сфере, и у него за плечами неплохой багаж качественного материала. К нам он тоже не просто так попал. Работа Мичика набрала достаточное количество ваших голосов, и теперь в гонке за звание абсолютного хита недели. Удастся ли забраться на вершину, это уже от вас зависит. Активно голосуйте, а мы с вами приступаем к изучению 18-й ступени. Теперь здесь Алан Уокер, Broken Strings.

0: 17 на 18 работы Broken Strings. Это Алан Уокер.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона».

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
4: «Хит-ФМ». Главный хитовый чарт. 17 место.

0: Криминальный хитовый звук, агрессивный бит и никаких компромиссов. Трэп-мафия, хаус-мафия, стайл в главном хитовом чарте, и теперь это 17 место. Ребята знают свое дело, и вы, дамы и господа, мы это оценили. Несмотря на то, что мустворение в нашем эфире уже довольно долго присутствует, в топе оказалось только пару недель назад. Да, бывает и такое, когда уходит очень много времени на распробовать до конца. Желаем проекту еще больших высот, а сами едем дальше и слушаем новичка прошлой недели. Это Хьюгеля, работа «Moved into the Sun». За 7 дней плюс 4.
1: 16

превзошла наши ожидания, и если так пойдет дальше, то как минимум место в первой десятке обеспечено. Так держать, ну а кому так сказать мы точно не сможем, так это Бобу Синклару и Кайзе. Совсем уж их хватка ослабла, и сегодня работа «I Can't Wait» переместилась вот сюда.

0: Бобсин, Клара и Кайза. I can't wait за неделю минус 3 строчки, и теперь это 15 место. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв и после продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый чарт.
1: Реклама.

0: аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
3: 26 июля в аквакомплексе Завидово «Аква и СПА» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. «Хит ФМ».
5: Сегодня наш герой – это Дэвид Гетта. Да, тот самый, который сейчас собирает стадионы. Но мы посмотрим на него в 2009-м, когда он практически начинал свой путь к мировому признанию. Включаем ностальгию. Дэвид Гетта и Келли Роуленд. «When Love Takes Over» в «Хитстере» в рамках главного хитового чарта. Год 2009. Слушаем.

0: Хитовый чарт на радио Хит ФМ.
1: Это так, главный хитовый чарт продолжается. Здесь мы изучаем итоги недели. С вами по-прежнему Белов Андрей. 14-я строчка прямо сейчас. Сюда поднялись Маршмеллоу и Portugal The Man с работой Феникс. За 7 дней взлет ровно на пункт.

хитовом чарте. Работа называется «Феникс», и за неделю это взлет на одну позицию и почетное 14 место нашего топа. Как-то недавно фронтмен Portugal The Man Джон Гурли рассказал, что композиция посвящена циклу падений и возвращений, когда ты становишься сильнее прежнего. Идея «Восстать из пепла» здесь не просто слова. Сама песня про это. Маленькими шагами она двигается в сторону первой десятки, а мы с вами скоро в нее и войдем. Скоро это ровно через минуту. И не простую, а хитовую и насыщенную. Именно столько нам необходимо, чтобы послушать следующих трех участников главного хитового чарта. Ускоряемся. На 13-м сегодня обладатели звания «Падение недели». Это BTS и работа Swim. Не плывут, а практически погрузились на дно. Минус 6. На

0: Это BBRX и Faithless в главном хитовом чарте. Работа называется New Religion, и за неделю спуск на один пункт. Теперь на 10 месте. Кто бы мог подумать, что спустя долгие годы проект Faithless снова окажется в топах. Никогда не надо сомневаться в современных артистах, которые имеют в себе силы обновлять проверенное. Ну а мы с вами прямо сейчас новинки будем слушать.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Штуки три подметим и дальше двинем по нашему топу. В подтверждении вышесказанного ловим новинку от Сэма Фелта. Здесь тоже взяли за основу классику, на этот раз из 2008 года, и получилась новинка под названием «Keep on Rising». Нельзя не подметить старания товарища по имени Тедди Свимс. Он в минувшую пятницу взял и выпустил очень романтическую муз-вещицу «Break Up in Reverse».

столица, где им присутствовать, в Риме или в Париже. Хотя сами они вообще из Нидерландов. Короче говоря, мы уже и с вами запутались. Может быть, новинка откроет какие-либо карты. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Yearbooks, Paris and Rome. Делайте громче.

0: десятом сегодня оказались Алок и Калит с работой Dive Into Me. Продолжает скромно подниматься, на этой неделе всего лишь на строчку, и не совсем уверен, что такими шагами можно до вершины добраться. Но на ситуацию можете повлиять вы. Hit FM.ru или наше мобильное приложение Radio Hit FM, заходите и голосуйте. Здесь же мы поднимаемся выше и встречаем обладателя звания «Взлет недели». Дети, Take Me There, теперь вот здесь.
1: Восьмое место.

0: За 7 дней подъем на 6 строчек, звание «Взлет недели» и заслуженное 8-е место. Дэдди, Take Me There. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы, после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
3: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
4: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
7: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
10: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал.
9: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
11: Песню написал я.
9: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799. «Хит
13: FM». Главный хитовый чарт на радио «Хит FM».
14: Абсолютно точно мы продолжаем подводить итоги недели в главном хитовом чарте. С вами по-прежнему.

альбом «Это Медуза» в главном хитовом чарте, и прямо сейчас спешим. Очень спешим снова ускориться, потому как четверть часа остается, а дел впереди очень много. Еще три строчки за одну минуту. Погнали! Музыкант, от которого ждали большего, сегодня от тройки лучших отдалился. The Second Voice, Let Me Be, -2, и теперь это шестое место.

о пятом, а были на восьмом. Могут похвастать особыми усилиями Али Фарбен и Рене Миллер. Сегодня их пар итог вышел за пределы тройки лучших и приземлился на четвертой строчке. Такие вот дела.

0: главный хитовый чарт.
1: Сдается мне, что Алекс Уоррен все же сможет повторить свой результат по итогам года. Напомню, что его Ordinary в 2025-м по версии Радио Хит FM — это хит номер один. Сейчас он штурмует топ с FIBA Dream, и кто знает, сколько он тут будет и какими будут его результаты. Впрочем, к итогам года нам через 5,5 месяцев приступать. Ну а сегодня это...
0: Третье место.

0: К самому интересному. Не переключайтесь.
1: Мировой хит-парад.
0: Let's go. И лидеров мировых топов тоже из поля зрения не теряем. В ближайшие пару минут их изучим. Начнем с Европы. Особо с прошлой недели там ничего не поменялось. И как были на вершине

0: Хитовый чарт на радио Хит ФМ.
1: Похоже, что 2 недель в лидерах достаточно, чтобы доказать, что ты крут. Это я, конечно же, про хиты говорю. Не помню, чтобы какой-либо трек задерживался на более чем 2 недели на вершине. То же самое произошло и с нашими лидерами. Avalon Rockstone таковыми больше не являются, а работа Vertigo забрала серебро. Ну, тут уже не к музыкантам вопросы, а к тем, кто перестал за них активно голосовать. Можно бы и поправить ситуацию, а то и вовсе отправиться на выход.
0: Второе место.

втором сегодня Вэлан Рокстон с работой «Vertigo». Это лидеры главного хитового чарта прошлой недели. Сегодня вылет с вершины и, вполне возможно, очень долгий спуск вниз далее. А может и быстро это произойдет. Этого мы знать не можем, но в одном мы уверены точно. Тедди Свимс заслужил то, что он сегодня получил. На 10-й неделе пребывания работа «Mr. Know It All» все же добралась до заветной цели и теперь официально носит звание «Абсолютный хит недели». Наши поздравления!

лидер главного хитового чарта. Медленно и верно мы подобрались к концу выпуска. Если вы ожидали немного других результатов и хотели бы что-то подправить, действуйте. Голосование на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении открыто для вас. Только вы решаете.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же, Андулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.

0: Кирова 86, УГРН 102-540-00-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона». Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление — Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Андулин. Кровля на все руки.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: 0086. УКРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Время новостей.
6: Институт семейной медиации продолжит развивать в российских регионах. Об этом заявила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, за последние 3 года спрос на семейную медиацию вырос более чем на 22%. Этот механизм помогает родителям мирно решать спорные вопросы и находить решения в

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.